Если среди женщин лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистрофия.

0: Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хит FM реклама будем. Отто звуч 598-00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

Дам олишкуларны Самарали, Сермазмун в оппозитивды отказин. Weekend Show. Рустамбек ва Парангиз блян. Шанба ва якшанба. Саат 11:00. Хит FM-да.

цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: твоим от Ингля.
1: Бушующим океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней и непогоды, среди миллионов звезд ты стала путеводной. По голосу, что шепчет, я по течению к тебе одной законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.

Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Суат Еттеде. Азамат Вакундус Хонблен. Тонне Бирге Каршоламас. FM 98.

0: Ташкент. Бахар. Хит FM. Хит FM. Хит
1: FM. Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Сону Саркис.
1: Приветствую, Узбекистан. Я ваша Роза Зергерли. Представляю вам свою популярную песню «Истедим» на Хит FM 90.8.

0: Сону Саккас.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло и забери бухло, но не помогло.

0: Доктор Сонус Аккес.
1: Але я луна, модна я вода, молчаливий слід. Улыбаюсь я, вроде нравишься, но не больше, чем челядь вадинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.